0: что я смогу, потому что часто людям не хватает уверенности в себе. А у вас оно, наверное, от природы заложено, что я смогу.
1: Знаете, главное, смогу, не смогу, прийти попробовать. Ведь за то, что ты попробуешь, от тебя не убудет.
0: Правильно, конечно.
1: Вот. Попробуешь, и получится, получится, не получится, ну, что ж поделать.
0: Екатерина, чтобы вот охватить все ваши занятия и ваши увлечения, ваши путешествия и поездки, не хватит одной программы, вот. Но, тем не менее, я очень благодарен за то, что вы сегодня были с нами. Хочу пожелать много творческих успехов, ярких событий в жизни, и чтобы обязательно однажды был дуэт с Полиной Гагариной.
1: Спасибо большое.
0: Да. И пусть все, что задумано, осуществится, сбудется. Пусть будут приятные неожиданности в вашей жизни как можно больше. Спасибо. До новых встреч. В заключение, какую песню мы послушаем? Видите, пожалуйста.
1: Вот раз мы заговорили немного о мюзиклах, я принимала участие в этом проекте, и эту песню мы пели с девочками, с Урда переводом. Девочки пели, они слабослышащие, а я пела в середине, ну, голосом своим. Это песня из мюзикла «Граф Монте-Кристо», «Молитва Мерседес». Вот, кто верит, кто не верит, но все равно есть какие-то высшие силы, и пусть эти высшие силы нас услышат, и мы направим им всю свою положительную энергетику, не будем грустить, и будем получать от жизни только счастливые, яркие, светлые моменты. И будем радоваться жизни, не будем грустить, и все у нас будет хорошо.
0: Спасибо огромное. До новых встреч. До свидания.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Выпуск новостей.
2: Состоялась рабочая встреча Всероссийского общества слепых и Минтруда России по вопросам поддержки людей с инвалидностью по зрению. В Тюмени запущен проект «Тифлоград-72». Представители Приморской краевой организации ВОС совершили дружеский визит в Донецкую Народную Республику. В Геленджике прошел форум лидеров Краснодарской краевой организации ВОС. В Кемерово открыт новый спортивный сезон настольных игр для незрячих. В Орловской РОВОС открыт кружок по лозоплетению. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 30 сентября состоялась рабочая встреча представителей Всероссийского общества слепых с министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым. В диалоге приняли участие президент ВОС Владимир Сипкин, советник президента Андрей Рекунов, начальник управления социального развития Мария Вострикова и заместители министра. Обсуждались субсидии на программу реабилитации ВОС, квотирование рабочих мест, поддержка российской школы подготовки собак-проводников и доступность цифровых сервисов. По итогам встречи стороны закрепили договоренности о дальнейшем взаимодействии, а Владимир Сипкин вручил министру памятные подарки от Всероссийского общества слепых. В Тюмени запущен проект «Тифлоград-72». До конца 2027 года организаторы планируют провести 31 мероприятие с тифлокомментированием. Спектакли, концерты, экскурсии, цирковые номера, кинопоказы и мастер-классы. Проект запустила организация «Кинза» при поддержке гранта благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». К нему присоединились Тюменский цирк, театры, музеи, филармония и специализированная библиотека. С 26 по 30 сентября председатель Приморской краевой организации ВОС Дмитрий Поташов и активист Елена Андреевская посетили Донецкую Народную Республику. В Торезе они побывали на торжественной линейке в школе, вручили два компьютера и набор робототехники, а также передали письма от детей Приморья. 30 сентября, в день воссоединения ДНР с Россией, гости поздравили коллектив Донецкой республиканской организации ВОС, зачитав приветственный адрес президента ВОС Владимира Сипкина. Представители Приморья собрали более 60 тысяч рублей помощи, закупили продукты и передали комплекты дартса, медали и статуэтки для награждения спортсменов. С 21 по 24 сентября в санатории «Солнечный берег» в Геленджике прошел форум лидеров Краснодарской краевой организации ВОС, собравший 50 активистов со всего края. Программа включала мастер-класс по использованию искусственного интеллекта в повседневной жизни незрячих, тренинг по фандрайзингу, занятия лидерства на слух и лекцию психолога о профилактике выгорания. Участники обсудили спорт, культуру, доступность городской среды и изменения в законодательстве. По итогам форума лидеры увезли домой новые контакты и рабочий чат для обмена опытом. 22 сентября в Кемерово открылся новый сезон настольных игр для незрячих. Турнир по спортивным играм организовала Федерация спорта слепых Кузбасса при содействии региональной организации ВОС. Участники соревновались в джаккало, боулинге, кульбутта и шаффлборде. Победителем стала команда из Юрги, которой достался переходящий кубок абсолютного чемпиона. Сезон открыт. Впереди новые встречи и достижения. В Орловской региональной организации ВОС открыт кружок по лозоплетению. Участники будут учиться создавать изделия из эко-лозы, от сувениров до практичных вещей для дома. Лозоплетение прекрасно подходит для людей с нарушением зрения, здесь главную роль играют тактильные ощущения и чувство формы. Для посещения занятий необходима предварительная запись. С 11 по 13 сентября в Астрахани прошел чемпионат области по шоу-дауну. Участвовали 18 спортсменов из Астрахани, Володарского района, а также гости из Самарской области и Краснодарского края. Среди мужчин победил Никита Горелов, среди женщин Елена Перебийнос. В командном зачете первое место занял Северский район Краснодарского края. Руководство астраханской организации поздравило всех спортсменов. 25 сентября участники Воронежской региональной организации ВОС совершили туристический поход по городу. Маршрут протянулся от Вогресовского до Северного моста через лесные и песчаные участки. Участники играли в городки, футбол и волейбол, делали привалы с чаепитием, посетили Успенский храм с тифлокомментированием. Мероприятие прошло в рамках грантового проекта «Тифлотурист» при поддержке правительства Воронежской области. Тобольская местная организация ВОС стала участником социального проекта «Поверь в себя, полюби свой город». Прошел интеллектуальный конкурс на знание мобильного телефона «Умный гаджет», в котором приняли участие около 20 человек. Конкурс состоял из трех блоков – рассказ о любимых гаджетах, обмен лайфхаками и угадывание функций устройств по описанию. Мероприятие стало площадкой для обмена опытом между опытными пользователями и новичками. С 17 по 20 сентября спортсмены Свердловской РОВОС приняли участие в спартакиаде «Спорт без границ». Станислав Прокопович завоевал бронзу в звуковом дартсе и два золота в плавании на 50 и 100 метров брасом. Команда по теннису для слепых взяла серебро. Дмитрий Жуков и Рамиль Галиуллин стали первыми в пауэрлифтинге в своих весовых категориях. Людмила Желтова победила в толкании ядра. Руководство организации поблагодарило всех спортсменов. В Омской местной организации ВОЗ прошел концерт «Нам года не беда», посвященный людям золотого возраста. Прозвучали любимые песни в исполнении артистов Омской организации. Выступили танцоры студии «Виджи». Состоялась премьера песни Зинаиды Гринёвой «В путь до разлуки». Мероприятие завершилось теплым чаепитием. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
1: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.

0: «Американская дочь» начинается. Белые титры на темном фоне. Акционерное общество «Караван», компания «American Distribution», Комитет Российской Федерации по кинематографии, киностудии «Курьер», киноконцерна «Мосфильм». Борис Гиллер представляет. Белый двухэтажный особняк под полутемным небом на фасаде первого этажа, обрамленный колоннами вход с двумя французскими окнами с правой и левой стороны. На втором этаже 5 французских окон, 3 из которых выходят на узкий полукруглый балкон. Из дома выбегает светловолосая девочка лет 8. На ней белый спальный халат и мягкие пушистые тапочки по щиколотку. Оглянувшись на особняк, сбегает по широкой лестнице. Выбегает на просторную поляну, состоящим на ней легким вертолетом с белой передней частью кабины. Сев в кабину, осматривает штурвал и приборную панель. Не нажимая, прикасается к кнопкам.
1: Lights on.
2: Сигнальные огни включены.
1: Starter button. Push.
2: Стартер пуск.
1: Gauge is green.
2: Проверка приборов.
1: Emergency lights out.
2: Аварийные огни выключены.
1: And we're ready for take-off.
2: И мы готовы к взлету.
0: Взявшись двумя руками, тянет штурвал на себя.
2: Я лечу.
0: Наполненными радостью глазами смотрит вдаль. Улыбается. К вертолету подходит светловолосая женщина.
2: Энн, давай-ка влезай из вертолета. Я не могу, мам, я лечу. Совершай посадку и вылезай. Все нормальные дети уже спят в это время. Пойдем спать, дорогая, я прошу тебя.
0: Взяв Энни на руки, мама ставит ее на землю. Держась за руки, они идут к особняку. Ветер развивает их сильно похожие светлые волосы и длинный атласный халат мамы. Отпустив ее руку, Энни бежит вперед. Вбежав в особняк, поднимается по лестнице с двумя пролетами на второй этаж. Ступеньки лестницы укрыты фиолетовой ковровой дорожкой. Пробежав по украшенному картиной и каменным бюстом коридору, вбегает в спальню. Осторожно прикрыв дверь, ложится на широкую белую кровать с фигурным изголовьем и изножьем. Укрывается толстым одеялом. Потерев глаза кулаком, зевает. У Энни округлое лицо, покатый лоб, прямая переносица, чуть пухленькие губы и розоватые щеки. Вьющиеся волосы свободно собраны сзади. В ушах сверкают прозрачные камни маленьких сережек. В спальню входит мама, садится на край кровати. Энни лежит к ней спиной.
3: Where do you fly to every night, honey?
2: Куда ты все время летаешь, дорогая?
3: Is it to see your father?
2: Ты летаешь к папе?
3: It is, isn't it?
2: К нему, правда?
0: Глаза Энни закрыты, лицо неподвижно. Мама опускает взгляд.
3: Энни, sweetheart.
2: Энни, дорогая.
3: I have to remind you.
2: Мне не хочется тебе еще раз говорить об этом.
3: You're a big girl now.
2: Но ты уже большая девочка.
3: You know your father is dead.
2: И ты знаешь, что твой папа умер.
0: Энни на мгновение едва заметно морщит лоб. Подавшись к ней, мама тепло улыбается.
3: Shall I stay a while?
2: Мне посидеть с тобой?
1: No, I'll go to sleep.
2: Нет, я буду спать.
3: Okay. Good night then.
2: Тогда спокойной ночи.
0: Подойдя к двери, мама оборачивается. Медленно выходит спиной вперед. Маме лет 30. У нее правильные черты крупного овального лица. Изогнутые густые темные брови, большие глаза и полные губы. Она и Энни похожи. Открыв глаза, Энни задумчиво смотрит перед собой. Сжимает край одеяла. На фоне стоящих под ночным небом небоскребов появляются оранжевые титры. Элисон Уитбек, Владимир Машков. Фильмы Карена Шахназарова. «Американская дочь». Авторы сценария Александр Бородянский, Карен Шахназаров. Режиссер-постановщик Карен Шахназаров. Оператор-постановщик Владимир Шевцик. Линейный продюсер Генри Розенталь. Продюсер Борис Гиллер. Утро. Ветер раскачивает широкие листья растений, в обрамляющих вход в особняк в озонах. Выходит Энни и мама. На Энни клетчатое платье и высокие черные ботинки с белыми носками, за спиной рюкзак. Она направляется к стоящему перед домом большому темному внедорожнику Форд.
3: Энни, you forgot to kiss your mommy goodbye.
2: Энни, ты забыла поцеловать маму.
0: Вернувшись, Энни целует маму в щеку.
3: Be a good girl now.
2: Ну, будь хорошей девочкой.
0: Садится в автомобиль, заднюю дверь которого придерживает мужчина в черном костюме и фуражке. Мужчина закрывает дверь.
3: Joseph, after classes, take Miss Simon to the gelato
2: place. После школы отвезите мисс Саймон в итальянскую кондитерскую. Я давно обещал угостить ее мороженым.
4: Yes, Mrs. Simon.
2: Слушаюсь, миссис Саймон.
0: Обойдя автомобиль спереди, Джозеф идет к месту водителя. Он высокий, длинные каштановые волосы собраны сзади в хвост. Наклонившись, мама машет Энни. Проехав по усыпанной серым гравием площадке перед особняком, внедорожник выезжает на спускающуюся вниз изгибающуюся дорогу. Перед ним расходятся в стороны стальные створки автоматических ворот. Проезжает мимо стоящего в десятке метров от ворот желтого такси модели Ford Crown с большим номером на багажнике 2753. Тронувшись, такси едет за внедорожником. Внедорожник и следующие за ним такси едут по широкой извивающейся улице среди пальм и кипарисов. За зелеными кронами виднеются светлые силуэты одно- и двухэтажных особняков. Темно-красное двухэтажное здание в викторианском стиле с широкой плоской каминной трубой на одной из стен. Перед зданием не уступающий ему в высоте платан с раскидистой кроной. Энни выбегает на лужайку, на которой играет множество девочек в таких же, как у нее, платьях. Замерев, Энни смотрит на стоящую у дороги такси, в нем сидящий на пассажирском кресле мужчина с приставленным глазам биноклем. Энни возвращается к игре. Мужчина опускает бинокль. Ему лет 30. У него лицо треугольной формы, густые волосы с пробором, широкий высокий лоб, густые брови, нависающие над широко поставленными коричневыми глазами. Опустив глаза, он едва заметно задумчиво улыбается. Снова поднимает бинокль. Энни играет с девочками в мяч. На ней одетый поверх платья темный кардиган. Такси быстро подходит к мужчине в клетчатой толстовке и бордовой бейсболке. С бумажным пакетом в руке садится на место водителя.
5: На, поешь. Ну что, нашел ее?
6: Нашел.
5: Дай.
0: Принимает из рук темноволосого мужчины бинокль.
5: Вот она, Анюточка. Принцесса наша.
0: Переводит бинокль правее.
5: Это что у нас там?
6: Чего ты?
0: Возвращает бинокль.
5: Смотри, вон стоит.
0: Показывает на красящую губу блондинку.
5: Неужели тоже школьница?
6: Она такая же школьница, как я, японская гейша.
5: Наверное, учителька. Ох, как бы я тебя прищемил.
6: Отстань.
0: Бинокль в руках темноволосого мужчины направлен на Энни. Энни перебрасывается со стоящими рядом девочками большим розовым мячом. Отходит в сторону. Опустив голову, закрывает глаза. Открыв, поднимает голову и смотрит перед собой. Темный внедорожник пересекает перекресток на вершине холма. За ним следует желтое такси. Вдали, отделенные широкими магистралями, стоят серые громады небоскребов. Небольшое кафе. Энни припала к трубочке в высоком стакане с густым малиново-красным напитком. Повернув к стеклянной стене голову, задумчиво смотрит на стоящее невдалеке желтое такси.
5: Смотри, она одна.
6: Вижу.
5: Иди к ней. Чего ты сидишь? Иди.
0: Посмотрев на мужчину в бейсболке, темноволосый мужчина выходит из такси. На нем коричневый вертикальную белую полоску костюм. Сделав несколько решительных шагов, он останавливается. Оглянувшись, быстро возвращается к такси.
5: Зачем ты вернулся?
6: Я боюсь.
5: Чего ты боишься?
6: Вдруг она меня не узнает.
5: Ну, здрасте, родного отца и не узнает.
6: Ей было 3 года, когда ее увезли.
5: Знаешь что, Алексей? Иди к ней, иди.
6: Во, этот вернулся.
5: Ну, что тебе этот? Она твоя дочь, ты ее отец. Ну что ты дурака валяешь, Леша?
0: Джозеф ставит перед Энни тарелку с пирожными, садится напротив.
6: Нет, Арно, я не могу. Давай завтра.
0: Угу. Нервно моргнув, Алексей подбирает нижнюю губу. Арно задумчиво смотрит на кафе. Энни и Джозеф выходят из кафе. Кардиган Энни повязан за рукава на ее поясе. Джозеф несет ее рюкзак. Ускорив шаг, открывает перед Энни дверь. Алексей и Арно понуро смотрят на внедорожник. Тот едет вниз по ведущей с холма дороги. Небольшая квартира-студия. Алексей за столом.
6: 4 года прошло. Откуда я знаю, что с ней стало? Может, она теперь совсем другой человек? Совсем не та девочка, которую я знал раньше. Может, она меня не помнит, может, она меня ненавидит. Откуда я знаю, что с ней произошло?
4: Может быть, тебе сначала с супругой своей бывшей встретиться?
0: Арно плескает в стаканы из бутылки с этикеткой «Столичная».
6: После всего, что она сделала, я ей морду наквашу, и все.
4: Вот этого, Леша, делать не надо. Здесь в Америке, знаешь, у баб какие права?
0: Берет с полки сигареты.
4: Тут одна своему мужику член отрезала.
6: Как отрезала?
4: А вот так, ножницами. Ночью взяла и отмахнула, и в окошко выбросила. Хорошо, полицейские нашли. Слава богу, пришили.
0: Возвращается за стол.
4: Тут его целую неделю по телеку показывали.
6: Кого, член?
4: Да не член, мужика этого. Бабу его, место, где член нашли.
0: Залпом выпивает, морщится.
4: Теперь эта баба еще хочет ему иск впаять на 2 лимона. Будто он ее до этого довел. Нет, Леш, тут с бабами надо быть very-very correct. Very-very.
0: Перед мужчинами тарелки с жареным мясом, дольками помидора и картошкой пюре.
4: Тебе надо с мужем ее поговорить. Он солидный человек.
6: А я ему морду наквашу.
4: А ему-то за что?
6: А что он, когда на ней женился, не знал? Что она от живого мужа сбежала и дочку с собой прихватила?
4: Может, не знал?
6: Не знаю, может, не знал. Встречаться мне с ним нечего.
0: Поднявшись, Алексей закладывает руки в карманы джинсов.
6: Мне с Анютой надо встретиться.
0: Опершись спиной о стену, задумчиво глядит перед собой.
6: Я ей все должен рассказать.
0: Поднимает взгляд на Арну.
6: Она все должна знать. Ты знаешь, я вот чувствую, я уверен, что она меня помнит.
0: Взглянув на Алексея, Арно встряхивает пепел с сигареты в пепельницу. Ему лет 60, у него коротко стриженные поседевшие темные волосы и брови. Лоб пересекают 2 глубокие горизонтальные морщины. На переносице крупного носа сильно опущенные полукруглые очки. Пройдя в комнату, Алексей берет трубку радиотелефона. Набрав номер, подносит к уху. В комнате рядом с кроватью барабанная установка. За спиной Арно на полке фотография, на которой он с барабанными палочками. Рядом Алексей и еще один мужчина. В их руках гитары.
6: Ну что? Какая-то женщина трубку взяла.
4: Ну так это твоя супруга?
6: Да нет.
4: Не знаю, там экономка, няня, я не знаю, какая там прислуга.
6: Слушай, позвони ты, позвони Аню.
4: Да нет, что ты. А спросит, кто звонит, что я скажу?
6: Ну скажешь, одноклассник.
4: Ну да, да, 8-летний мальчик.
6: Ну я же по-английски не понимаю. Сигарету брось, кашлять начнешь. Давай.
0: Взяв у Арно сигарету, Алексей затягивается.
7: Hello.
4: Hello, ma'am. May I speak to Anne?
2: Могу я поговорить с Энн?
7: May I say who's calling?
2: А кто ее
4: It's
2: спрашивает?
4: Her classmate.
2: Это ее школьный товарищ.
4: Бобби.
7: Bobby, what can I do for you?
2: Бобби, что я могу для тебя сделать?
4: I forgot how assignment.
2: Я забыл, что нам задали по астрономии.
7: Astronomy.
2: Астрономия? Но Энн никогда не говорила, что вы изучаете астрономию.
4: Today first day,
2: сегодня был первый день, мэм. Бобби, ты что, иностранец?
4: No, no.
2: Нет, что вы, я американец. Просто у тебя произношение немного странное.
4: I am from Oklahoma,
2: я из Оклахомы, мэм.
7: Oh,
2: а, тогда понятно.
4: Excuse me, ma'am, please.
2: Простите, мэм. Может быть, вы позовете Энн?
7: Yes, of course.
2: Да, конечно. Я просто подумала, ты, наверное, скучаешь по Оклахоме? У вас там соловьи поют, пшеница колосится.
4: Yes, ma'am. Это старая проститутка.
2: Прости, Бобби, я
4: no,
2: не поняла.
4: Just
2: это просто старое оклахомское выражение. Хотела бы я побывать в Оклахоме.
4: There,
2: так поезжайте, мэм. Не пожалеете.
7: You, Bobby.
2: Спасибо, Бобби.
7: Nice
2: ты хороший мальчик.
4: You, ma'am.
2: Спасибо, мэм.
7: Bye,
2: до свидания,
4: Bye,
2: Бобби.
4: Man.
2: До свидания, мэм.
4: Трубку бросила шлюха. Ну, снова звони.
0: Алексей набирает номер. Дает трубку Арну.
7: Hello.
4: Hello, ma'am. It's Bobby again.
2: Это снова Бобби, мэм.
7: What can I do for you now?
2: Да, Бобби.
4: I won't speak to Anne.
2: Не могли бы вы все-таки позвать Энн? Да, конечно, сейчас она подойдет.
0: Арно протягивает трубку Алексею. Кивает.
4: Сейчас позовет.
0: Взяв трубку, Алексей прикладывает ее к уху. Поднявшись, подходит к широкому окну со сдвинутой в сторону одной из створок. За окном огороженная парапетом крыша с вращающимися тыквообразными вентиляционными дефлекторами. На крыше несколько кадок с растениями.
1: Hello?
2: Слушаю. Hello? Кто это?
1: Who is this?
2: Там кто-нибудь есть?
1: Hello? Is anyone there? Hello?
0: Опустив трубку, Алексей нажимает кнопку. Энни на первом этаже особняка. Задумчиво опускает блестящую желтым металлом трубку на белый телефонный аппарат. Задержав руку на трубке, глядит перед собой. За ее спиной открытые двери. Вдали над зелеными кронами живописно возвышается вершина горы. Выйдя на невысокое крыльцо, Энни глядит вдаль. Перед зданием в викторианском стиле. Широко шагая и размахивая руками, Энни идет к лужайке. Улыбается проходящей мимо девочке. Спустившись по выходящим на лужайку ступенькам, останавливается. Опустив голову, глубоко вздыхает и закрывает глаза. Не открывая глаз, медленно поворачивает голову влево. Открывает глаза. Перед ней на лужайке стоит Алексей, держа под мышкой метровой длины картонную коробку. Повернув голову обратно, Энни несколько раз моргает и смотрит перед собой. Наморщив лобик, снова смотрит на Алексея. Неотрывно смотрящий на дочь Алексей переминается с ноги на ногу. Повернувшись, Энни бежит к нему. Упав на колени, Алексей роняет коробку и крепко обнимает дочь. Целует ее волосы. Выпрямившись, Энни гладит его по щеке. Покрасневшие глаза Алексея полны слез.
2: Я знала, что ты не умер. Знала, что ты придешь.
0: Улыбнувшись, Алексей целует ее в щеку и заключает в объятия. Положив голову на его плечо, Энни прикрывает наполненные счастьем глаза. К ним подходит высокая худая женщина с темно-рыжими волосами.
8: Excuse me.
2: Простите, не могла бы я узнать, кто вы? Это мой папа, миссис Болт. Я думала, мистер Саймон твой отец, Энн. Это мой настоящий папа. Русский.
0: Встав, Алексей держит Энни за руку.
2: Я думаю, ты можешь пригласить своего гостя в нашу библиотеку. Там вам будет удобней.
0: Энни тянет Алексея за собой. Подняв, тот берет под мышку картонную коробку. Войдя в здание, Энни и Алексей следуют за миссис Болт. Сбегающая по ступенькам девочка приветственно поднимает руку. Кивнув, миссис Болт улыбается ей в ответ.
9: Here we go. This will be better.
2: Сюда, пожалуйста.
0: Солнечная просторная комната с высокими окнами и мягкой мебелью. Выйдя в коридор, миссис Болт поднимает трубку телефона и набирает номер.
2: Будьте добры, миссис Саймон. Это учительница ее дочери.
0: Алексей и Энни сидят друг напротив друга. Энни лучезарно улыбается, на лице Алексея смущение.
10: Что? Я не понимаю. Что ты говоришь? Я не понимаю. Ты можешь сказать по-русски? Ты не помнишь?
0: Алексей хмурится.
10: Ты что, все забыла? Ты помнишь, как мы жили?
0: Сдержанно жестикулирует.
10: У нашего дома был сквер. Там были качели, ты любила кататься. Помнишь? А бабушку помнишь? Мы все время с ней разговариваем о тебе. Она тебя ждет, она жива.
0: Пристально смотря на дочь, Алексей потирает лоб, опускает взгляд.
1: I don't understand what you're saying, Daddy.
0: Не переставая улыбаться, Энни пожимает плечами.
10: Я папа. Папа.
1: Папа?
10: Папа.
1: Папа.
10: У меня есть мама.
1: Моя мама?
10: Да не твоя мама, черт бы ее побрал. Моя мама, твоя бабушка.
1: Баба?
10: Баба.
1: Баба?
10: Бабушка.
1: Бабушка?
10: Бабушка, да.
1: Бабушка?
10: Бабушка, да. Она ждет тебя. Она вот прислала тебе кое-что. Смотри.
0: Алексей достает из коробки куклу.
10: Это от бабушки.
1: Бабушка?
10: Не, это не бабушка. Это кукла. Смотри, она глаза умеет закрывать. Видишь?
1: Кукла.
10: Кукла. Глаза закрыты, спит.
1: sleep? Спит?
10: Спит.
1: Мама, папа, бабушка, спит? Водка?
10: Водка, правильно, водка. Помнишь по-русски?
0: У куклы ярко-желтые волосы, на ней голубое платье.
1: Daddy, you're so handsome.
0: Энни проводит рукой по волосам Алексея.
10: Волосы.
0: Поглаживая, поправляет их.
1: Волосы.
0: Широко улыбается. У нее ровные белоснежные зубы. В верхнем ряду нет одного зуба слева. Войдя в здание, мама Энни идет по пустым просторным комнатам. На ней длинный бежевый плащ до пят. На плече темная сумочка. Глубоко дыша, она потирает шею. Мимо нее проходят две девочки. Войдя в коридор, мама останавливается перед миссис Болт. Поворачивает голову в сторону открытых дверей библиотеки. На мгновение, уронив голову вниз, поднимает взгляд, входит в библиотеку. Постояв в дверях, идет к дивану, на котором сидят Алексей и Энни. Опустившись в кресло, пристально смотрит на Алексея.
3: Привет.
0: Тот смотрит немного из-под лобья.
10: Привет.
0: Энни держит куклу в руках.
10: Хорошо выглядишь.
0: Мама кокетливо улыбается.
3: Спасибо.
0: Переводит взгляд на Энни. Улыбка исчезает с ее лица. Вновь смотрит на Алексея.
3: Знаешь что, Алексей, давай встретимся сегодня вечером. Нам ведь есть о чем поговорить. Правда?
10: Думаю, да.
3: Где ты остановился?
10: У Арнольда. Помнишь его?
0: Мама отрицательно качает головой. Сузив глаза, смотрит вверх. Кивает.
3: Тот пьяница, с которым ты играл в кабаке? Он что, здесь живет?
10: Да, здесь, в Сан-Франциско.
3: Позвони мне в 3. А сейчас скажи Анюте, чтобы она пошла со мной. Энн, we're going home.
2: Энн, сейчас мы поедем домой. See your father tomorrow. Ты увидишь отца завтра.
0: Энни настороженно выпрямляется.
3: Your father has business.
2: Сегодня у него много дел.
0: Переводит испуганный взгляд на Алексея.
10: Езжай с мамой, Анют.
1: Will you come tomorrow?
0: Тот вопросительно смотрит на маму.
3: Нас спрашивают, придешь ты завтра?
10: Конечно, приду.
3: Of course he will.
1: Bye, папа.
10: До свидания, Анют.
0: Подавшись вперед, Энни целует Алексея в щеку. Проводив дочь взглядом, тот задумчиво опускает глаза. Комната с высокими потолками. У французского окна стоит мама Энни. Ее взгляд обращен на сад. В центре комнаты длинный диван со стоящими напротив креслами. Перед белым камином расписанный под классическую живопись экран. На каминной полке большой букет из роз пастельных цветов. За ним уходящее под потолок зеркало. Мама медленно пересекает комнату. Устало прижимает ладони к лицу. Подняв руки вверх, собирает волосы сзади. Идет по широкому, увешанному картинами коридору. Войдя в гостиную, на мгновение замирает. В центре комнаты длинный широкий стол с 9 деревянными стульями с мягкой обивкой. Проходя, мама проводит рукой по спинкам стульев. Проходит

0: Ты поймешь, что я сделала это все для тебя. Я хотела, чтобы ты была счастлива, чтобы ты жила в этом прекрасном доме, чтобы у тебя было много прекрасных игрушек. Папа обижал тебя? Да нет. Нет. Послушай, Энни, Дэвид теперь твой отец. Это он заботился о тебе все эти годы. Он купил нам этот дом, все твои игрушки.
1: Опустив голову, мама отводит взгляд в сторону. Вновь смотрит на дочь, вздыхает. Алексей входит в отделанный темным деревом длинный зал с круглыми столиками. За большинством столиков принимающие пищу мужчины и женщины разного возраста. С некоторыми сидят дети. Окна выходят на залив под безоблачным небом. Алексей подходит к столику, за которым сидит мужчина в очках с густыми волнистыми волосами до плеч и мама Энни. Будто не замечая мужчину, Алексей неотрывно смотрит на маму Энни. Опершись на сложенные со сведенными локтями руки, вздрогнув, та опускает взгляд.
2: Это мой муж, Дэвид. This is Алексей.
1: Поднимает на Алексея виноватые, немного испуганные глаза. Поднявшись, Дэвид прикасается ладонями к лацканам своего светлого пиджака, протягивает руку Алексею. Тот ее пожимает. Дэвид показывает настоящий за столиком третий стул. Он и Алексей садятся. Алексей сидит напротив мамы Энни. Дэвид сидит по его правую руку.
3: This is your first time in the States?
2: Ты первый раз в Штатах?
3: Да, в первый.
2: For the first time.
3: How do you like it?
2: Как тебе здесь нравится?
3: Нравится.
2: He likes.
1: Дэвид поднимает палец, подходит мужчина в белом смокинге.
3: Well, would you care for a drink?
2: Ты что пить будешь? Водку?
3: Виски. Two shivas. And for you, dear?
2: Nothing.
3: Two shivas.
1: Мужчина в смокинге уходит.
2: Здесь небольшой сувенир для тебя.
1: Мама выкладывает на стол белый пакет.
3: Это что?
2: Смотри.
1: Взяв пакет с надписью «Sex Fifth Avenue», Алексей достает из него синие джинсы.
2: Если не ошибаюсь, у тебя 50-й размер.
1: Медленно развернув джинсы, Алексей переводит взгляд на Дэвида.
3: Nice jeans.
0: Отличные джинсы.
3: Where'd you get them?
0: Где ты их купила?
2: At Sax.
0: В Саксе.
3: Oh. Great store.
0: Это очень хороший магазин.
1: Дэвид робко улыбается. Алексей складывает джинсы. Обращается к маме Энни.
3: Ты знаешь, я поправился с тех пор. И они на меня не полезут.
1: Кладет джинсы на стол.
0: Что он сказал? Он сказал, что он поправился, и они ему будут малы. Знаешь, дорогая, зря ты это сделала. Забудем об этом.
1: Взяв, Дэвид бросает джинсы на пол. Мужчина в белом смокинге выставляет на стол две рюмки. Дэвид поднимает рюмку. Алексей быстро выпивает всю золотисто-коричневую жидкость из рюмки. Дэвид делает маленький глоток.
3: So, what'll we have?
2: Что ты есть будешь?
3: Ничего, у меня слишком мало времени, я хотел бы сразу поговорить о деле.
2: He said he's short of time and he'd rather get down to business.
3: Fine.
2: Какие у тебя планы в отношении Анны?
3: Если честно, я хотел бы забрать ее с собой.
2: Это невозможно.
3: Отчего же, милая моя?
2: Потому что я не отдам ее.
3: Между прочим, мне совершенно не обязательно тебя спрашивать.
1: Говорит Дэвиду.
3: Согласно решению нашего суда, право воспитания дочери принадлежит мне.
1: Тот кивает.
2: Меня абсолютно не интересует решение вашего суда. Я на нем не была.
3: Ну, естественно, ты на нем не была. Ты украла у меня дочь и сбежала в Америку.
1: Кивая, Дэвид улыбается.
2: Я тебе советую выбирать выражение. Здесь Америка, а не как там у вас называется, СНГ. Здесь другие законы.
3: Если по вашим законам любая шлюха может украсть ребенка, мне на эти законы наплевать.
2: Ну, за шлюху ты мне еще ответишь.
3: Так, не пугай меня,
2: ты же не пальцем, ты не дома.
1: Дэвид вопросительно смотрит на Алексея. Тот примирительно поднимает ладони.
3: What's the matter?
2: Да с волчьим последний, вот в чем дело.
3: Calm down, come on now. I'm sorry, you have to excuse her. She's rather upset with your sudden appearance. Would you translate for me, please?

0: Okay.
1: Word for word.
0: Okay.
1: I understand how you feel.
0: Я понимаю.
1: And I respect
0: your feelings. И уважаю ваши чувства.
2: Алексей кивает.
1: But first of all, we have to consider Anne's future.
0: Но прежде всего мы должны говорить о судьбе Анюты.
1: Your country is facing many grave problems.
0: В вашей стране очень много проблем.
1: And I'm sure you would agree that it would be best for her to live in the States.
0: Я думаю, вы согласитесь, что для вашей дочери лучше жить в Америке.
1: And be an American.
0: И быть американкой.
1: But personally, I don't have any problem with your visiting your daughter.
0: Лично я не возражаю, чтобы вы видели свою дочь.
1: You could see her, say, once a year.
0: Вы можете приезжать сюда, скажем, раз в год.
1: I'm prepared to bear all expense involved.
0: Дэвид готов оплачивать все твои расходы.
1: If you agree to my proposal, we can regard this visit of yours as part of our deal.
0: Если вы согласны на наше предложение, мы можем рассматривать ваш приезд как часть соглашения.
1: I can write a check for $3,000 right now.
0: Дэвид готов выписать тебе чек на $3,000.
1: If you think that's not enough, say how much you want.
3: Что он сказал?
0: Может, и денег мало?
2: Мама Энни презрительно сузила глаза. Одарив ее тяжелым взглядом, Алексей поднимается и идет к выходу. Арно спит в машине, запрокинув голову назад. Вздрогнув, просыпается, сонно трет глаза. Севший рядом с ним Алексей пристегивает ремень безопасности.
4: Поговорили?
5: Поговорили.
4: И что?
5: Поехали к ним домой. Мне нужно увидеть Анюту. Поехали.
2: Резко тронувшись, машина такси поднимается по идущей через холм дороги. Справа и слева от дороги невысокие здания в несколько этажей. Такси подъезжает к воротам особняка. Выйдя, Алексей направляется к воротам. Дергает толстые металлические прутья. Сделав шаг назад, оглядывается. Заметив, подходит к расположенному слева интерфону. Понажимав на нем кнопки, возвращается к воротам. Подъезжает полицейская машина. Из нее выходит мужчина и женщина в черной форме с короткими рукавами. Подходит к Алексею.
6: Excuse me, sir.
7: Простите, сэр. Могу я видеть ваше удостоверение личности? Какие-то проблемы, офицер? Никаких проблем. Нам просто нужно его удостоверение личности.
4: Покажи паспорт.
6: Зачем?
4: Давай, покажи паспорт.
2: Алексей протягивает полицейскому паспорт. У полицейского стрижка ежиком, усы.
7: Вы мистер Варакин?
4: Yes.
7: Да, Варакин, это он. Мистер Варакин, вы не можете приближаться к этому дому ближе, чем на 15 футов. Также вы не должны подходить ближе 15 футов к любому из проживающих здесь.
6: Что он сказал?
7: Он не может видеться с дочерью? Нет, сэр. Ему запрещено видеться с ней на основании жалобы миссис Саймон, действующей в интересах своей дочери Энн Саймон.
6: Что он сказал?
4: Yes. Они говорят, что ты не можешь видеть Энн.
6: Что? Я не могу видеть свою дочь? Это что, это тварь полицию вызвала?
4: Идем, я прошу тебя, идем.
6: Куда идем? Здесь моя дочь. У тебя есть дочь?
7: Сэр, сэр, объясните ему, что если он не отойдет на 15 футов, мы будем вынуждены его арестовать.
4: Yes, сэр. Идем. Идем. Идем, я прошу тебя. Леша.
2: По щекам Алексея сбегают крупные капли пота. Заложив руки в карманы, он направляется к такси.
4: Thank you. Bye.
6: Okay.
2: Женщина-полицейский, светловолосая, высокая блондинка, провожает его грустным взглядом. На ее нарукавной нашивке текст «Сан Рафаэл Полис». Ночь. Свернув с оживленной улицы, такси поднимается по уходящей круто вверх дороге. Паркует машину под углом к тротуару. На крыше такси световой короб с изображением двух пачек сигарет с золотым рисунком раскинувшего крылья орла и текстом «Harley Cigarettes». Выйдя из машины, он и Алексей медленно идут вверх по дороге. На тротуаре на корточках сидит Энни. Встает.
8: Папа!
2: Замерев на мгновение, Алексей бежит к ней.
4: Анюта!
2: Обнимает Энни. Та обвивает его шею. На Энни светлая кофта, юбка и колготки. На шее бирюзовый шарф, за спиной маленький рюкзак.
8: Папа, come to you.
6: Что она сказала?
3: Она говорит, я пришла к тебе, папа. How you find us?
7: Как ты нас нашла? Вы работаете в Yellow Cab Company, да?
8: Cab number...
7: Такси номер... 2753. Да.
8: I wrote it down.
7: Я записала номер.
8: I called the dispatcher.
7: И позвонила диспетчеру.
6: Анюта, ты ушла из дома, да?
3: You left home.
8: Yes.
3: Да.
6: Ты хочешь жить со мной, да?
8: I want to go to Russia. I want to see бабушка.
2: Арно дружески щипает Энни за щеку.
3: Она хочет ехать в Россию. Бабушку она хочет видеть.
8: Now let's get down to business.
7: А теперь давайте перейдем к делу.
8: Will you kindly translate?
7: Переведите, пожалуйста.
3: Okay.
8: We can't go by plane.
7: Мы не можем лететь самолетом, потому что нас схватят в аэропорту.
8: So we should go home.
7: Поэтому нам нужно ехать домой через Мексику.
8: Translate that, please.
6: Что она сказала?
3: Она говорит, что вам лучше сначала ехать в Мексику.
6: Правильно говорит. Здесь же в аэропорту нас сразу накроют.
3: Леша, ее надо везти домой.
8: I will not go home.
7: Я не хочу домой.
8: Right, Daddy?
7: Мы едем в Мексику. Да, папа?
6: Конечно.
3: Excuse me. Леша, иди сюда.
2: Отведя Алексея в сторону, Арно держит его за локоть.
3: Это не шутки. За такие дела здесь можно загреметь тюрьму. Поэтому я прошу тебя, не сходи с ума.
6: Знаешь, Арнольд, я за все тебе очень благодарен. Если можешь, вывези нас из Сан-Франциско. Если нет, я на тебя не обижусь.
3: Не могу. Не могу. У меня из-за этого будут большие неприятности.
6: Я понял.
2: Арно и Алексей неотрывно глядят в глаза друг друга. Проехав по улице среди скромного вида одно- и двухэтажных домов, такси выезжает на широкую асфальтированную площадку. Мягкий оранжевый свет низкого солнца прикасается к крышам домов и стеклянным стенам, стоящих вдали небоскребов большого города. На краю площадки массивное здание. Рядом с ним стоит высокий автобус.
3: Вот ваш автобус. На нем доедете до Феникса, а там до Мексики рукой подать.
2: Алексей держит Энни за руку.
6: Спасибо, Арно.
3: Ну, я поехал.
6: Давай.
2: Пожимая руки, трясут ими. Арно хлопает Алексея по плечу. Костяшкой согнутого указательного пальца поддевает нос Энни. Та улыбается.
8: It was nice meeting you, Mr.
7: Было очень приятно познакомиться с вами, мистер Ардов. Надеюсь, мы еще встретимся.
3: When you see Granny,
7: когда увидишь бабушку,
3: yes?
7: Передай ей от
3: yes.
7: меня привет, хорошо?
3: Goodbye.
8: I'll tell her, Mr. Arnold.
3: Удачи вам.
8: Bye.
3: Счастливо.
2: Похлопав Энни по щеке, Арно делает несколько шагов назад. Держась за руки, Энни и Алексей идут к автобусу. В правой руке Алексея большая черная сумка. Автобус едет по огибающей холм широкой четырехполосной дороги. Полотно дороги наклонено к внутренней части поворота. На белом боку автобуса крупные буквы текста East Shore Lines. Дорога виляет между поросшими желтой травой высокими холмами. Салон автобуса. Большинство пассажиров спит. Алексей спит на сиденье у прохода. Смотрящая на проносящиеся за окном деревья, Энни опирается головой на его вытянутую к окну руку. Переведя взгляд на отца, улыбается. Выпрямившись, смотрит на висящий в начале салона небольшой телевизор, где ее глаза расширяются.
7: Поиски похищенного ребенка могут выйти за пределы Соединенных Штатов. Полиция разыскивает 8-летнюю Энн Саймон, дочь Хелен Саймон, русской жены бизнесмена из Сан-Франциско Дэвида Саймон.
2: Толкает Алексей.
7: Предполагается, что Энн была похищена своим русским отцом Алексом Варакином. По словам миссис Саймон, ее бывший супруг страдает психическим расстройством. Семья Саймонов предлагает щедрую награду любому, кто поможет вернуть девочку домой.
2: На экране телевизора мелькают фотографии Алексея и Энни. Они переглядываются. Указав на себя и Алексея, Энни показывает пальцами походку к выходу из автобуса. Оглядевшись, Энни надевает темные очки. Подняв левую руку, Алексей прикрывает лицо. Автобус останавливается на улице небольшого города. Вдали на окраине проходит оживленная автомагистраль. Ее пересекает проложенные по высоким металлическим опорам линии электропередачи. Держась за руки, Алексей и Энни выходят из автобуса. Крепко держа Алексея за руку, Энни сосредоточена спокойно. Алексей нервно оглядывается.
9: Sit down.
4: Что?
9: Sit down. Do you have any money?
4: Не понял.
9: Money, money, money, money.
4: Деньги, что? Вот все. Ань, ты куда?
9: Said, wait here.
2: Оставив Алексея сидящим на ограждающем клумбу кирпичном заборчике, Энни бежит по улице. Широко шагая, Энни поднимается по тротуару вдоль идущей вверх улицы. Бросив взгляд на паркующееся спортивное купе Porsche 911, надевает темные очки. Остановившись, оглядывается по сторонам, переходит дорогу. Энни в парикмахерском кресле.
10: How would you like your haircut, honey?
7: Как тебя постричь, малышка? Как можно короче, пожалуйста.
10: You have such beautiful
7: У тебя такие красивые длинные волосы. Sure, ты уверен, что хочешь их отрезать?
9: Well, this is
7: да это из-за школы. Там у всех ребят завелись вши. Вот такие. Ужас, правда?
10: No
7: Ничего
10: kind of
7: себе. Что ж это за школа?
10: Well,
7: очень дорогая.
10: Really?
2: Энни через зеркало улыбается женщине в бордовом халате. Та распутывает ей косы. Коротко подстриженная Энни идет по улице. Останавливается у витрины, перед которой сидит безголовый деревянный манекен в пончо и лежащий на плечах широкополой мексиканской шляпе. На груди и поясе манекена патронтаж с большими патронами. Надпись на табличке.
7: Подержанная одежда.
2: Энни подходит к месту, где она с папой вышла из автобуса. На ней широкие закатанные снизу джинсы, не по размеру большая клетчатая рубашка и низко надвинутая на лоб серая кепка.
7: Ненавижу ходить по магазинам.
4: Чего тебе, мальчик?
2: Сняв кепку, протягивает пакет.
7: Это тебе.
4: Анют, это ты что?
2: Склонившись, Алексей обнимает дочь. Алексей в ковбойской шляпе, зеленой жилетке, поверх клетчатой рубашки и голубых джинсах стоит у дороги, вытянув руку с открытой ладонью. Энни показывает ему вытянутую руку со сжатой в кулак кистью и поднятым большим пальцем. Алексей повторяет жест, бегут к остановившемуся грузовику.
7: Я вас подвезу до Вегаса, хорошо?
2: Водитель в черной майке и бейсболке.
10: Yes, Bill.
7: Да, Билл, спасибо. Потому что от Вегаса я поеду в Цинциннати, а вам нужно на юг, если я вас правильно понял. Да, Билл, нам на юг. Мне вообще-то тоже на юг. Но я хочу провести денек в Цинциннати. Давно там не был, у меня там подружка живет. Она так по мне соскучилась.
2: На панели фото девушки.
7: Это она. Классная девочка, правда? Да, она милашка. Вот не знаю. Может, мне жениться на ней? Почему бы и нет? Да я уж раз обжегся, парень. Когда человек был раз женат и развелся, он понимает, что с бабами надо держать ухо востро. Палец дашь им, они всю руку отхватят. Но ведь не все такие, Билл. Все до единой, парень.
2: Посмотрев на Билла, Алексей глуповато смеется. Смотря перед собой, Энни морщится.
7: Не знаю. Ведь мужчины тоже не подарок. Ну и ну. Говоришь прям как моя бывшая жена. А ты, приятель, я смотрю, не очень-то разговорчив. Он не мой. Не мой? Тот, я смотрю, он все время молчит. Он что, с рождения такой? Ну не могу сказать точно. По крайней мере, с тех пор, как я себя помню, он не сказал ни слова. А знаешь, парень, тебе повезло. Никто не читает лекции тебе, никто не пристает к тебе. Вот я помню, когда мой старик начинал наезжать на меня, так я все думаю, что бы ты онемел. Ну а мать твоя как? Говорит? Нет, она тоже немая. И бабушка моя немая. Вся семья у нас немая. Ни хрена себе. Так ты что, единственный, кто можешь говорить? Выходит так. Ну а как ты объясняешься-то с ними? Жестами, что ли? Да он все понимает, просто говорить не может. А, понял. У меня собака, вот прям как твой папашка. Понимает все. Но сказать-то ничего не может. И вот сидит и смотрит на меня.
2: Билл хлопает по рулю. Грузовик съезжает на площадку с высокой вывеской «Стоянка грузовиков. Круглосуточное кафе». У грузовика красная кабина и высокий прицеп из блестящего белого металла на прямоугольной решетке радиатора серебристые буквы слова «International». Энни и Алексей настороженно смотрят на площадку со множеством автомобилей.
7: Ну что, пойдем перекусим?
8: No, thanks.
7: Спасибо, Билл.
8: No, we'll wait in the truck.
7: Но мы лучше подождем в машине. Пойдем, пойдем, я угощаю.
2: Проводив Билла взглядом, Алексей вопросительно смотрит на Энни. Та пожимает плечами. Кивнув, показывает ему на дверь. Выйдя, они идут за Биллом. Над видимой из помещения кафе кухни висит растяжка Happy Halloween. Выйдя из кухни, женщина с собранными вверх крашенными в светлый цвет волосами ставит перед сидящими за стойкой Биллом, Энни и Алексеем две темные кружки и стакан с жидкостью цвета молока. Кивнув женщине, Билл сыпет в свою кружку сахар из сахарницы.
11: Go on.
7: Угощайтесь.
2: Улыбаясь, Алексей и Энни сложили перед собой руки. Все поднимают глаза к телевизору.
12: Mrs. Simon believes her ex-husband is suffering from mental problems.
11: Poor Russian bastard.
7: Бедняга русский. На что он рассчитывал?
2: Билл смотрит на Энни, та опустила голову.
7: Но может быть, она сама с ним сбежала? Может и так, но их все равно поймают.
2: Лицо Энни наполовину скрыто кепкой.
8: Thanks, Bill, for the food.
7: Спасибо за угощение, Билл. Мы подождем в машине.
2: Энни толкает Алексея локтем. Посмотрев на Алексея, Билл задумчиво глядит перед собой. Идущие к двери Энни и Алексей натыкаются на входящих в кафе двух полицейских. Быстро возвращаются за стол.
7: Вы уходите?
8: Yes, officers.
7: Да, сэр.
8: You can have our
7: Вы можете занять наши места, мы закончили.
11: You from Texas?
7: Вы из Техаса?
8: Can't talk.
7: Он не говорит, сэр, он не мой.
11: Is he your father?
7: Он твой отец?
8: Yes, he is.
7: Да, сэр. А куда вы направляетесь?
2: Энни замирает с открытым ртом. Задумчиво смотрящий вниз Билл поднимается.
7: Мы едем в Луисвилл. Это мой брат, а мальчишка мой племянник. У нас сестра умерла в Луисвилле. Вот мы едем на похороны. Сдачи не надо. Счастливо, ребята.
2: Следуя перед Биллом, Алексей и Энни выходят. Проводив их взглядом, полицейские занимают их места.
7: Ты что будешь, Фрэнк?
11: Кофе.
2: Дорога. Грузовик по виадуку пересекает поросшую деревьями низменность. Преодолев прямой отрезок, приближается к следующему виадуку. Сидящий за рулем обычно улыбчивый Билл спокойным сосредоточенным взглядом смотрит на дорогу. Он высокий, с рыжеватыми волосами и короткой бородой. На плече татуировка в виде листа клевера. Алексей поворачивает к нему голову.
13: Thank you, Bill.
7: Спасибо, Билл.
2: Посмотрев на него, Билл кивает.
11: Don't mention it.
7: Не стоит.
2: Взглянув на Энни, улыбается. Улыбаясь, Алексей и Энни переглядываются. Грузовик останавливается у дома с вывеской Roses Deli, Ice Cold Beer, Wine, Draft Beer, Groceries.
7: Здесь я сворачиваю, а вам надо прямо. Там маленький мотель, вы переночуете, а утром поедете по этой трассе.
8: Great. Thanks for everything.
7: Спасибо за все, Билл.
11: Okay. Good luck.
7: Счастливо.
13: Спасибо.
2: Потрепав волосы Энни, Билл жмет руку Алексею. Выйдя из кабины, Алексей выставляет на землю черную сумку. Взяв на руки Энни, помогает ей выбраться. Стоя у дороги, Алексей и Энни долго машут вслед грузовику. Тот проезжает мимо зеленого указателя с цифрой 37 и стрелкой прямо с текстом «West» и стрелкой направо с текстом «East». Взяв левую руку большую черную сумку и маленький рюкзак, Алексей берет правой рукой Энни за руку. Они идут вдоль дороги. Широкая песчаная береговая полоса, выбрасывающая волны на берег водная стихия, теряется в туманной дымке. Сидя на песке, Алексей и Энни глядят на океан. Алексей в рубашке и джинсах, ноги босы. Энни без кепки, на ее ногах высокие желтые ботинки из толстой кожи, надетые поверх белых носков. Энни показывает на Алексея.
8: Your job?
4: Я? Yeah. Job? Я? Не понимаю.
2: Энни проводит воображаемой тряпкой по ботинку, смахивает с него песок.
4: Я.
8: You.
4: Я.
8: Hair.
4: Подстригаться?
2: Прикасается пальцами, как ножницами, к волосам. Вертит воображаемый руль.
8: Drive.
4: Машина. Водить машину.
8: Your...
4: Я.
8: Your...
2: В задумчивости проводит рукой по волосам.
8: Your...
4: Я.
8: Profession? Profession?
4: Профессия. Моя профессия. Я профессия. Я пою. Тарарарарам, тарарарарарара.
8: You sing?
4: Да. И играю на гитаре.
8: Брам-брам-брам. Гитар?
4: Да.
8: Гитар?
4: В ансамбле. В большом.
8: Оркестра?
4: Сидят много людей. И, мистер Ардов, помнишь? Мистер Ардов, помнишь? Он на барабане играет.
8: Ага. Drums?
4: Да, на барабане. А я играю на гитаре и пою.
8: Play the guitar?
4: Да. В оркестре.
8: Оркестра?
4: Ага, в оркестре. В оркестре. А ты помнишь, как я тебя один раз потерял? Помнишь?
2: Алексей жестикулирует.
4: Я и ты. И ты.
8: Me.
4: Ты. И я.
8: You.
4: Пошли в зап... Ты была маленькая. Ты
8: little.
4: Маленькая. Ты little.
8: Little.
4: Да, маленькая. Ты и я пошли... В зоопарк.
8: What, to the park?
4: Парк. В зоопарк. Ну, где животные? Ну, там животные. Там, там слон был такой, с хоботом, с ушами такой.
8: Elephant?
4: Слон. Слон. Элефант.
8: Elephant?
4: Элефант, да, слон. Потом, кто там был еще? Эти обезьяны. Обезьяны. Вот эти.
8: Monkey?
4: Monkey. Monkey. Monkey. Обезьяны. Зоопарк. Помнишь?
8: Park?
4: Да, зоопарк. Кто там был еще? Ну, пингвины.
8: Пингвин.
4: Да, пингвины. Пингвины были еще. Ты помнишь пингвина? Помнишь? И я пошел. Я.
8: You?
4: Я. Пошел пить пиво.
8: Beer?
4: Beer.
8: Beer.
4: Beer. Я.
8: You walk,
4: пошел. А ты?
8: Drink beer,
4: ты пошла
8: me?
4: Смотреть на этих, на верблюдов. Верблюд такой, знаешь, с губой. Такой. И горбатый. И,
8: camel?
4: Camel, точно. И ты смотрела, а я пошел пить.
8: Пить.
4: Я пил пиво. Потом я пришел. Я.
8: So,
4: назад пришел.
8: И
4: назад. Назад пришел. Назад. А ты ушла, да. И я... Где ты? Я тебя не нахожу. Где ты? Аня, Аня. А тебя нет, помнишь?
2: Энни кивает.
4: А вот ты помнишь, как по-русски вот это называется? Вот это.
2: Алексей прикасается к носу Энни.
4: Нос.
8: Нос?
4: Нос, да.
8: Нос.
4: Как у Буратино. Нос. Вот это. А вот это? Уши.
8: Ears.
4: Уши. Ears.
8: Ear.
4: Ears. Вот это. Вот это.
8: Lips.
4: Lips. Губы. Вот это. Брови.
8: Eyebrows.
4: Eyebrows.
8: Brow.
4: Вот это.
8: Hair.
4: Волосы.
8: Волосы.
4: Волосы. Вот это. Руки.
8: Hands.
4: Hands. Руки.
8: Руки.
4: Вот это ноги.
8: Legs.
4: Legs. Ноги.
8: Ноги.
4: Ноги. Вот это что? Палец.
8: Finger.
4: Как?
8: Finger.
4: А, палец. Ага.
8: Palette.
2: Алексей поднимается.
4: Я. Я иду.
8: Walk.
4: Я иду.
8: Walk.
4: Walk. Я иду.
8: Я
4: прыгаю. Прыгать.
8: Jump.
4: Jump. Я танцую.
8: Dance.
4: Dance. Я бегу. Я бегу.
8: Run.
4: Песок.
9: Sand.
14: Как?
9: Sand.
14: Sand. Песок. Это?
9: Ocean.
14: Ocean. Океан.
9: Океан.
14: Океан. Я плыву.
9: Swim.
14: Как?
9: Swim.
14: Swim. Я плыву. Это?
9: Sky.
14: Как?
9: Sky.
14: Sky. Небо. Небо.
9: Небо.
14: Вот это все. Это земля. Круглая земля. Вот это, где я стою.
9: World.
14: Как?
9: World.
14: Да, земля. Птицы.
2: Энни подбегает к Алексею.
14: Смотри, вот. Смотри, чайка.
9: Bird.
14: Как?
9: Bird.
14: Стрём.

0: Набегающие на берег пенистые волны отгоняют ходящих по мокрому песку чаек. Дорога, идущая вдоль промышленного вида здания. Съехавший с нее желтый пикап без одной фары проезжает мимо зеленой вывески с текстом «Welcome to Phoenix». Едет по узкой дороге между одноэтажных деревянных домов. Алексей и Энни сидят в кузове. Останавливается у двухэтажного деревянного дома.
1: Феникс. Спасибо.
2: Thank you.
0: Выбравшийся первым, Алексей, взяв Энни на руки, ставит ее на землю. Упершись руками в бока, Алексей оглядывается.
2: Феникс.
0: Энни разводит руками.
1: Как называется этот город?
0: Обращается к мальчику лет 5, латиноамериканской внешности. Тот прячется за урной.
2: Маленький какой-то Феникс.
0: Вышедшая из соседнего дома женщина берется за картонный ящик в кузове черного пикапа. Оборачивается к Алексею.
1: Эй, приятель, хочешь заработать?
2: Чего говорит?
1: А что надо делать? Занести эти ящики в бар.
3: Okay.
0: Алексей вносит в бар 4 поставленных друг на друга картонных ящика. Энни за столиком потягивает через соломинку вишнево-красную жидкость из высокого стакана. Алексей садится за столик. Женщина кладет перед ним несколько купюр. Тот тянется к ним, опередив его, Энни берет купюры.
4: Want a beer?
1: Пиво хочешь?
0: Пересчитывает
4: yes,
0: их.
1: Да, он не откажется. Как нам отсюда добраться до мексиканской границы? До мексиканской? Отсюда вам ближе до канадской. Но нам в Канаду не нужно. Мы едем в Мексику. Тогда вам нужно попасть в Феникс, штат Аризона. А это Феникс, штат Орегон.
2: Чего она говорит?
0: Энни убирает купюры в карман.
3: We're in the wrong place. Мы туда приехали.
2: Это что, не Феникс?
3: Феникс, но другой Феникс.
0: Женщина за стойкой.
4: What are you, Russian?
1: Вы что, русские?
3: Yes, we are.
1: Да, русские.
3: We miss our tour bus.
1: Мы туристы, отстали от своего автобуса.
3: We need to
1: нам надо догнать свою группу.
0: Наполнив, ставит на стойку бокал с пивом.
4: Russians like vodka.
1: Русские любят водку.
4: Want some?
1: Хочешь водки?
0: Алексей с гитарой.
5: Комиссионы решили брать. Решил я мокрым рук не марать. Мигнул Ереме сам в магазин. На стрёме встал один единственный грузин. Грузина-собака на стрёме спал. Легавый быстро его убрал.
0: Посмотрев на Алексея с восхищением, женщина ставит перед ним рюмку с прозрачной жидкостью. Алексей неотрывно глядит в глаза женщины.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Вы слушаете Радио ВОС.
1: Выпуск новостей.
2: Состоялась рабочая встреча Всероссийского общества слепых и Минтруда России по вопросам поддержки людей с инвалидностью по зрению. В Тюмени запущен проект «Тифлоград-72». Представители Приморской краевой организации ВОС совершили дружеский визит в Донецкую Народную Республику. В Геленджике прошел форум лидеров Краснодарской краевой организации ВОС. В Кемерово открыт новый спортивный сезон настольных игр для незрячих. В Орловской РОВОС открыт кружок по лозоплетению. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 30 сентября состоялась рабочая встреча представителей Всероссийского общества слепых с министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым. В диалоге приняли участие президент ВОС Владимир Сипкин, советник президента Андрей Рекунов, начальник управления социального развития Мария Вострикова и заместители министра. Обсуждались субсидии на программу реабилитации ВОС, квотирование рабочих мест, поддержка российской школы подготовки собак-проводников и доступность цифровых сервисов. По итогам встречи стороны закрепили договоренности о дальнейшем взаимодействии, а Владимир Сипкин вручил министру памятные подарки от Всероссийского общества слепых. В Тюмени запущен проект «Тифлоград-72». До конца 2027 года организаторы планируют провести 31 мероприятие с тифлокомментированием. Спектакли, концерты, экскурсии, цирковые номера, кинопоказы и мастер-классы. Проект запустила организация «Кинза» при поддержке гранта благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». К нему присоединились Тюменский цирк, театры, музеи, филармония и специализированная библиотека. С 26 по 30 сентября председатель Приморской краевой организации ВОС Дмитрий Поташов и активист Елена Андреевская посетили Донецкую Народную Республику. В Торезе они побывали на торжественной линейке в школе, вручили два компьютера и набор робототехники, а также передали письма от детей Приморья. 30 сентября, в день воссоединения ДНР с Россией, гости поздравили коллектив Донецкой республиканской организации ВОС, зачитав приветственный адрес президента ВОС Владимира Сипкина. Представители Приморья собрали более 60 тысяч рублей помощи, закупили продукты и передали комплекты дартса, медали и статуэтки для награждения спортсменов. С 21 по 24 сентября в санатории «Солнечный берег» в Геленджике прошел форум лидеров Краснодарской краевой организации ВОС, собравший 50 активистов со всего края. Программа включала мастер-класс по использованию искусственного интеллекта в повседневной жизни незрячих, тренинг по фандрайзингу, занятия лидерства на слух и лекцию психолога о профилактике выгорания. Участники обсудили спорт, культуру, доступность городской среды и изменения в законодательстве. По итогам форума лидеры увезли домой новые контакты и рабочий чат для обмена опытом. 22 сентября в Кемерово открылся новый сезон настольных игр для незрячих. Турнир по спортивным играм организовала Федерация спорта слепых Кузбасса при содействии региональной организации ВОС. Участники соревновались в джаккало, боулинге, кульбутта и шаффлборде. Победителем стала команда из Юрги, которой достался переходящий кубок абсолютного чемпиона. Сезон открыт. Впереди новые встречи и достижения. В Орловской региональной организации ВОС открыт кружок по лозоплетению. Участники будут учиться создавать изделия из эко-лозы, от сувениров до практичных вещей для дома. Лозоплетение прекрасно подходит для людей с нарушением зрения, здесь главную роль играют тактильные ощущения и чувство формы. Для посещения занятий необходима предварительная запись. С 11 по 13 сентября в Астрахани прошел чемпионат области по шоу-дауну. Участвовали 18 спортсменов из Астрахани, Володарского района, а также гости из Самарской области и Краснодарского края. Среди мужчин победил Никита Горелов, среди женщин Елена Перебийнос. В командном зачете первое место занял Северский район Краснодарского края. Руководство астраханской организации поздравило всех спортсменов. 25 сентября участники Воронежской региональной организации ВОС совершили туристический поход по городу. Маршрут протянулся от Вогресовского до Северного моста через лесные и песчаные участки. Участники играли в городки, футбол и волейбол, делали привалы с чаепитием, посетили Успенский храм с тифлокомментированием. Мероприятие прошло в рамках грантового проекта «Тифлотурист» при поддержке правительства Воронежской области. Тобольская местная организация ВОС стала участником социального проекта «Поверь в себя, полюби свой город». Прошел интеллектуальный конкурс на знание мобильного телефона «Умный гаджет», в котором приняли участие около 20 человек. Конкурс состоял из трех блоков – рассказ о любимых гаджетах, обмен лайфхаками и угадывание функций устройств по описанию. Мероприятие стало площадкой для обмена опытом между опытными пользователями и новичками. С 17 по 20 сентября спортсмены Свердловской РОВОС приняли участие в спартакиаде «Спорт без границ». Станислав Прокопович завоевал бронзу в звуковом дартсе и два золота в плавании на 50 и 100 метров брасом. Команда по теннису для слепых взяла серебро. Дмитрий Жуков и Рамиль Галиуллин стали первыми в пауэрлифтинге в своих весовых категориях. Людмила Желтова победила в толкании ядра. Руководство организации поблагодарило всех спортсменов. В Омской местной организации ВОЗ прошел концерт «Нам года не беда», посвященный людям золотого возраста. Прозвучали любимые песни в исполнении артистов омской организации. Выступили танцоры студии «Виджи». Состоялась премьера песни Зинаиды Гринёвой «В путь до разлуки». Мероприятие завершилось теплым чаепитием. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
1: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Вы слушаете «Радио ВОЗ».

болел, целовал его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дырка у меня —

которой не было ни дня фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.

0: Так давай влетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота, прощаться не будем, глотни лучше виски и улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья, а дыхание останется ровным, уж если случится с нами.

0: эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Максим Петров и программа «Бытовой вопрос». И сегодня у меня в студии начальник молодежного отдела КСРК ВОС Иван Онищенко. Привет, Вань.
2: Привет, Максим.
1: Только что практически многие встали из-за стола, доели то, что осталось после первого, седьмого и так далее.
2: 13-е, далее по списку.
1: По списку, да. Вот. И чего-то ничего, наверное, делать не хочется. Ну, там, посудку помыть, конечно.
2: Я посуду, например, не мою.
1: Правильно, зачем?
2: Да, у меня посудомоечная машина есть.
1: А, ну, это интересная тема. Об этом тоже как-нибудь поговорим. Ну, мы все вот такие праздничные, все наевшиеся, но, тем не менее...
2: Есть надо.
1: Есть надо, периодически.
2: Силы кончаются, если есть...
1: И для того, чтобы силы не кончались, для того, чтобы тело имело нормальную конституцию.
2: И вид.
1: И вид, да. Нужно есть, есть и есть, и знать, как есть, и что вкусно есть. Поэтому сегодня не будем морочить вам голову всякими сложностями.
2: Будем вас кормить.
1: Да, будем кормить вас. Попытаемся чем-нибудь вкусным. Ты сам любишь готовить вообще?
2: Я, честно говоря, не очень люблю готовить, но иногда готовить приходится, а поесть люблю, Макс. Вот поесть люблю, да.
1: Ты гурман, может быть, нет?
2: Гурман. Ну, как тебе сказать? Нет. Я люблю поесть. Неважно, какая еда, поесть всегда можно хорошо и со вкусом. Я, короче, не привереда.
1: Не привереда. То есть ты за простую еду?
2: Точно, совершенно.
1: Ну, и мы сегодня тоже не будем углубляться в дебри, да, и расскажем вам о нескольких самых простых блюдах наших любимых, которые нам достались, ну, кому как, кому по наследству, кому...
2: Черепаший суп с артишоками.
1: Да, ну, как-то так, вот эти крутоны с чесноком, да, и дифлопе. Давай с тебя начнем как раз. Вот раз ты любишь хорошо поесть, что ты любишь хорошо поесть, и если тебе приходится готовить, как ты это готовишь?
2: Значит, надо пойти в магазин и купить самого обыкновенного цыпленка, потрошенного. Угу. А можно купить непотрошенного, когда потроха, вернее, они оторваны и находятся в пакетике внутри. Для этого пакетик надо изъять. Я рекомендую приобрести, чтобы блюдо можно было съесть на двоих. Вот, а если два взрослых мужика... или мужик и взрослая женщина. Вот. Может быть, семья не
1: тогда
2: очень большая.
1: Тогда бутылка вина там, может быть, да?
2: Да. Вам потребуется курица, цыпленок где-то килограмм полтора. Теперь небольшой лоток.
1: Заметил, какие цыплята у нас, да, стали?
2: Ну, цыплята разные, да. Ну, просто совсем просто... Максим, я даже думать об этом не хочу.
1: Ну, так, взяли мы курицу.
2: Да, взяли мы курицу. Рецепт проще не придумаешь. Мы берем курицу, ее немножко моем, потому что все равно неплохо бы ее просто окатить, вот там, просто либо в теплой воде помыть, либо вот, ну, просто достаточно там холодной.
1: Угу.
2: Обыть ее вот.
1: Мы ее режем, да, пополам?
2: Значит, мы разрезаем курицу по брюшине, от груди к хвосту, так, ага, чтобы спинка осталась целая.
1: Отлично.
2: Дальше мы ее как бы разворачиваем так, чтобы она, вот спина у нее осталась шкурка, и мясо осталось, все в порядке осталось. Угу. Вот. Просто как бы раскладываем две половины. У нас получается соединенные вместе. Для тех, кто не любит жирную пищу, можно срезать плечи, гуску и так далее. Все, угу, что такой вот имеет жирный такой вид, так сказать, свою природу.
1: Любит, там.
2: Угу. Не, шкурку, вот шкурку лучше оставить.
1: А, оставить.
2: Шкурку
1: все-таки
2: лучше, ага, оставить, да. Дальше мы берем лоток для запекания или просто берем противень. Но я советую либо глубокий противень взять, угу, либо, соответственно, лоток, чтобы можно было курицу разложить. Смазываем лоток маслом, да, растительным, и кладываем туда курицу. Можно ее просто немножко сверху присолить. Я даже люблю не присаливать.
1: Mm-hmm.
2: Так лучше получается. И я курицу люблю больше там с жиром, потому что жир при вытапливании дает дополнительную такую сочность мясу.
1: Mm-hmm.
2: Разогреваем духовку 110-120 градусов. Можно даже больше немножко разогреть.
1: Yeah.
2: И просто ставим это дело в духовку. Возможно, две ситуации, когда вы просто ставите противень в духовку, закрываете и час ни о чем не думаете. Где-то час-10, и ваша птичка будет готова.
1: Так оно и лежит на спине, да, там?